0: Реклама.
1: Радио Цитруси са реклама сам сахови. Хути шуйди шуйди, ормут за ати, ати от сарба.
2: Тквен усмент витаминебит савсе цитрус. FM 97.3. Гвисминет асебе веб-гвердиден. Цитрус FM цертили лайв.